0: Historia jednej piosenki w Radio Dimash.
1: One Song Story. История одной песни.